0: вернемся домой.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже слишком просты. В тебе больше нет хмеля,

слышно.

Слушайте радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30

радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: на УФМ.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
2: Необыкновенная. Я закрываю.

0: FM. Вы слушаете УФМ. Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Часто ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

раз, два, три. Ты считаешь слезы на столе, посмотри, почему моя душа в тебе. Забери мои строки с полок на стене лифтами. Застреваем на одной волне.

0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ. Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена павших. 3 года, 10 месяцев, 18 дней длилась Великая Отечественная война. Она унесла десятки миллионов жизней. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в фашистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто дошел до Берлина и Праги. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, поселках, стертых с лица земли, о сотнях городов, разрушенных, но непокоренных. Наши солдаты насмерть стояли под Москвой и Сталинградом, везли хлеб в блокадный Ленинград, принесли свободу узникам Освенцима. Они не захватывали чужие страны, не искали славы, они защищали родину и свои семьи. В день начала войны мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся домой.
1: Минута молчания.

0: радио УФМ.
1: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

bullshit. If I show you my tits, will you let me in?

0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. УФМ. На 107.9 ФМ.
1: УФМ. Усть-Лабинск ФМ.

0: УФМ. УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: Реклама на УФМ. Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: FM 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помик, подскажи, мы отдельно.
1: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM.

Усть-Лабинск FM.

Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ. Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Может быть, забуду о прошлом. Любить тебя мне стало так сложно. Так сложно. Однажды я устану быть проще и не смогу остаться здесь больше. И все это случится чуть позже. Чуть позже.

предпоследний этаж Москва-Сити, а она на Неве, где разводят мосты. В эту ночь мы из разных точек любовались сиянием одной и той же звезды.

Мы просто еще не знакомы, пока не совершил случайный поворот. Еще не затянул нас в круговорот. Пока до этого момента секунды три. Пока еще ты не сказала мне.

на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Вас обошли ваши конкуренты. Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

можешь мечтать за меня, любить за меня, заменять во мне чувства. Мне это не интересно, а для тебя это будто искусство. Знаешь, ты можешь перейти грань, а я тут на грани, останусь тут грустно. Это то, что мне надо, так как и в моем сердце тут пусто. Мы вместе, но ты мне не нравишься, хоть мы и похожи. Прекращай, хватит пялиться, ты доводишь до дрожи. И не могу рассказать тебе, что у меня внутри происходит. В моей груди так стучит, будто

Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушая молчание. Твои объятия темными ночами круче оберегов, крепче наших обручали.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: вечера. Можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Vesmír tancuje. С утра, в обед и вечером. УФМ.
1: Твоя тишина обитает во мне.

радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

Хочешь попробовать это время в кредит? Давай один раз навсегда, ведь знаешь, время быстро пролетит. Условные рефлексы, нам в метре с тобой не тесно. Контрасты в условном месте пустяк, лишь бы все честно. Давай оставим навсегда внутри то, что не своими силами мы в чувство привели. Пускай останутся все шансы на ошибку.

Мы это космос, космос. Трудный возраст после. Убитый голос, голос. Люблю твой образ, образ. К черту контры, контры. К черту гордость, гордость. В ней нет понта, нет понта. Твой самый громкий.